0: Франции на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audioslave.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Телефонный разговор президентов России и США, который состоялся накануне поздно вечером, продолжался 1.5 часа, был дружеским и насыщенным. Никто не хотел класть трубку, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Также он отметил, что в ходе разговора собеседники уделили большое внимание перспективам урегулирования ситуации на Украине. Рассматривалась возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины. Также президент США объявил о масштабной договоренности в энергосфере. По его словам, Россия в кратчайшие сроки поставят до 3 миллионов тонн дистоплива в США и на мировой рынок, пишет РИА Новости. Число звонков от телефонных мошенников в России с начала года существенно снизилось, пишет газета «Известия», ссылаясь на крупнейших операторов связи. Так, в Билайне зафиксировали почти втрое меньше таких вызовов. Сервис МТС-защитник выявил и заблокировал на 27% меньше звонков мошенников. Операторы связи связывают снижение с действием новых законов и развитием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Но злоумышленники могут менять способы связи с потенциальными жертвами. Эксперты призывают россиян быть бдительными. Жители Екатеринбурга предупредили о проблемах с горячей водой в выходные. Сегодня теплоэнергетики будут подключать участок теплосетей, стоявший на ремонте. Из-за работы в Октябрьском районе температуру горячей воды понизят на ЖБИ в Пионерском, а также на Синих Камнях, Ботаническом и Юго-Западе. Потребители в Березовском также получат более прохладную горячую воду. После завершения работ параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены, пишет агентство ЕАН. Губернатор Паслер назначил стипендии лучшим студентам. Денежные поощрения за успехи в освоении рабочей профессии назначены 30 студентам учреждения среднего профобразования. Они получат по 30 тысяч рублей. Такие стипендии выплачиваются с 2008 года. Поддержка студентов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», отмечает Департамент информполитики региона. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

0: Реклама. Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax шины, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция – «Киндерфельд», в переводе с немецкого – «Детское поле». Неудивительно, что Мэнсон уделил такое внимание детской теме. Ведь в данном альбоме он исследует свое становление как личности и как артиста, свое взросление. Поэтому он очень много говорит о своем детстве и очень много произносит в защиту травмированных детей и отвергнутых подростков. Мэрилин Мэнсон, «Киндерфельд», 1996 год.

0: и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!
1: Выгорели угли жаждой рассвета.

0: музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

0: Реклама. Внимание! В Joy-Pub'е! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joy-Pub'е на сцене сойдутся группы Летанина, Delight Fiera, Day3 и Ready Monsters, а также специальный гость Buddha Love. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
5: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
6: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: when you grow what I grow.
1: Oh, this is Rock and Roll Radio.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Российский дизель возвращается на мировой рынок. Об этом договорились по телефону президенты Путин и Трамп. США сняли санкции на полгода до 7 апреля 27-го. По словам Дональда Трампа, Москва может немедленно предоставить 300 тысяч тонн топлива, в дальнейшем еще больше. Владимир Путин подтвердил готовность к поставкам, пишет газета.ру. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заверил в том, что дистоплива будет достаточно и для российских потребителей, пишет агентство ТАСС. Осенние каникулы в разных школах России в этом году могут проходить в разные даты в зависимости от системы обучения. Так, для школ, где дети учатся по четвертям, Минпросвещение рекомендовало провести каникулы с 26 октября по 3 ноября. 4 ноября – праздничный день, и дети вернутся на уроки 5 ноября. У школьников, которые учатся по триместрам, сейчас первые осенние каникулы с 5 по 11 октября. В ноябре будут старые осенние с 16 по 22. Школы сами утверждают учебный график, отмечает Московский комсомолец. 5 новых автобусов направлены на маршрут 52 в Екатеринбурге. Они уже перевозят пассажиров от Елизавета до улицы Академика Ландау. Это низкопольные автобусы с климат-контролем, USB-разъемами, экранами, на которых есть информация об остановках, номере маршрута и погоде. 50 таких автобусов уже закупил Гортранс. Столько же должны приобрести частные перевозчики, пишет «Новый день». В Екатеринбурге второй месяц ищут молодого человека. Кирилл Тишков, которому 24 года, пропал 22 августа, сообщает отряд «Лиза Алерт». Рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, борода. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Тех, кто что-то знает о местонахождении Кирилла Тишкова, просят связаться с волонтерами. Теплая погода простоит на Среднем Урале до конца новой рабочей недели. До понедельника включительно Росгидромет обещает сухую и солнечную погоду в Екатеринбурге с дневной температурой до плюс 13-14, по ночам плюс 6-8. Со вторника по четверг будет облачно, небольшие дожди и до плюс 15 днем. В пятницу прохладнее, ночью плюс 5, днем плюс 10. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. Федеральной антимонопольной службы России принято решение об изменении порядка взимания сбора за возврат проездного документа в поезда дальнего следования. Канал РЖД в мессенджере Макс информирует, что с 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала. Размер сбора будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше возмещенная ему сумма. Например, при возврате за 45 суток и более сбор составит всего 1%. От 30 до 44 суток – 3%. При возврате за 9 и менее суток – 10% от стоимости билета. Такой подход позволит снизить количество бронирований на всякий случай и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда. Важно знать, что новая шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря текущего года. По билетам, купленным до 30 ноября включительно, сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Подробная информация опубликована на сайте РЖД в разделе «Возврат билетов на поезда дальнего следования». Поезду «Россия» исполнилось 60 лет. Самый известный поезд на маршруте Москва-Владивосток за годы работы перевез более 53 миллионов пассажиров. С начала этого года 70

0: Ежедневное путешествие по полному маршруту от станции Москва до станции Владивосток совершили более 2000 человек. Кстати, маршрут России – самый протяженный в мире в границах одного государства. За один рейс поезд преодолевает свыше 9000 километров, проезжает по территории 20 регионов, пересекает 7 часовых поясов и делает 135 остановок. Автоматические камеры хранения на вокзалах заговорят по-китайски. Канал РЖД в Максе сообщает, что до конца октября на всех терминалах камер хранения появится интерфейс на китайском языке с подсказками и сообщениями, понятными носителям. Пассажиры из этой страны смогут выбрать на экране терминала родной язык и получить полную информацию о правилах аренды ячейки для багажа. Перевод помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в высшей инженерной школе, а также первокурсники международной образовательной IT-программы Российского университета транспорта.
1: Свердловская железная дорога организовала клуб делового общения с предпринимателями. Канал СВЖД в МАКС сообщает, что цель новой площадки – взаимодействие с представителями бизнеса, власти и профессиональных сообществ на неформальной основе. Первая встреча состоялась 2 октября и была приурочена ко дню компании РЖД. На нее пригласили руководителей предприятий горно-металлургической промышленности. Разговор затронул текущие проблемы и перспективы развития отрасли, которая на протяжении столетий формировала экономику Урала, говорит начальник СВЖД Павел Бурцев.
2: Площадка посвящена как раз отрасли металлургии. Она для нас очень важна. На сегодняшний день это фактически 20% всей подгрузки Свердловской железной дороги. Сегодня живем сиюминутными, скажем так, реалиями дня. И вот это тесное сотрудничество должно помочь нам научиться более правильно ориентироваться.
1: В числе новых вызовов собравшиеся отметили изменения рынков сбыта и логистики, необходимость повышения эффективности перевозок. Павел Бурцев подчеркнул, что СВЖД продолжает работать над повышением конкурентоспособности и привлекательности железнодорожного транспорта для предприятий, формированием новых логистических схем и грузопотоков. А индивидуальная работа с клиентами позволяет реально оценивать их потребности и формировать соответствующие рыночному спросу транспортные продукты. На СВЖД стартовала прививочная кампания против гриппа. Клиники РЖД медицины в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах проводят вакцинацию железнодорожников и всех желающих пациентов, прикрепленных по полису ОМС. Прививка делается бесплатно. В первую очередь она рекомендована сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей и обеспечивают движение поездов, в том числе работают на открытом воздухе. Это монтеры пути, осмотрщики вагонов, работники вокзалов и билетные кассиры, машинисты и диспетчеры. Всего планируется охватить прививками почти 30 тысяч железнодорожников. Медики отмечают, что в прошлом эпидемическом сезоне случаев заболеваемости гриппом среди привитых работников СВЖД не зарегистрировано.
3: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
4: Рок-арсенал. Екатеринбург.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо! Это все у тебя.

0: музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.
2: Ты все забыл, далеко тебя забросила мечта.
1: Rival Sons.
3: Только здесь, только на рок.

0: реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: ООО «Remax Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Внимание! В Joy-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-пабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Иммунитет, сформированный после прежней вакцинации от гриппа, может обеспечить определенную защиту против новых штаммов. Об этом рассказали агентство РИА Новости, технические эксперты Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Они напомнили о том, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют и могут частично обходить иммунитет, возникший после перенесенной инфекции или после вакцинации. Но и при изменении вируса иммунная защита исчезает не полностью. ВОЗ рекомендует обновлять состав вакцин против гриппа два раза в год. Ранее в Минздраве России предупредили о том, что сейчас циркулируют новые штаммы, к которым у россиян иммунитета нет. Пожароопасный сезон в Свердловской области завершен досрочно с 9 октября благодаря погоде. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Он отметил, что минувшим летом регион столкнулся с разными природными катаклизмами, включая дождевой паводок и ураган, но пожарная обстановка не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгорания на общей площади 2500 гектаров, пишет «Новый день». В Екатеринбурге перекрыли проезд в районе перекрестка Волгоградская-Белореченская. Там идет ремонт трамвайных путей. Проезд закрыли минувшей ночью до 5 утра понедельника 12 октября. Для многих автомобилистов перекрытие стало неожиданностью, отмечает Ядин. Изменены маршруты 6 трамваев. Так, маршрут номер 1 перевозит пассажиров со Автор-Чермета только до Волгоградской. Конечные 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской стало западное трамвайное депо. Причин осенней хандры может быть несколько. Это и похолодание, и ранний заход солнца, и выход из отпусков. Об этом рассказал зампрезидента Российской академии образования, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. По его словам, на ментальное состояние людей осенью влияет ряд факторов, а также, в том числе, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это тоже может влиять на настроение человека, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: Эль-Пабе на сцене сойдутся группы «Летонина», «Делает Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будалав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: О, «Римакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Полчаса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция – «Турникет». Вещь очень интересная. В ней Мэнсон рассказывает о своей любви к таким хрупким и нежным насекомым, как бабочки. Песня о переходе личности из одного состояния в другое. Мэрилин Мэнсон.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
2: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. 25 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста дронами ВСУ. Мост временно закрывали сегодня. В числе задержанных составы, идущие в Москву из Адлера, Новороссийска, Кисловодска и Сухума и обратно. Над Ростовской областью с вечера пятницы было уничтожено более сотни беспилотников. Сегодня в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов. Возникли пожары на складах, на промпредприятиях. Повреждены 2 судна. Медпомощь оказана 6 мирным гражданам. Погибших нет, пишет Москва-24. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России грузинских вин, минеральной воды и газировки, пишет РБК. В напитках выявлено несоответствие требованиям по органолептическим показателям и физико-химическим, а также по показателям безопасности. В частности, под запрет попали Кока-Кола, произведенная в Грузии, и газировка на Беглаве. Агентство РБК направило запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, а также в крупные торговые сети, в том числе X5, Ленту, Ашан и Метро. За сентябрь найдены живыми 116 пропавших жителей Свердловской области. Еще 11 человек по-прежнему числятся пропавшими, сообщили в отряде «Лиза Алерт». 9 пропавших найдены мертвыми. Волонтеры 32 раза объявляли сбор на поиск в лесу и городе днем и ночью в любую погоду. Часть пропавших вернулись домой сами. Сейчас «Лиза Алерт» разыскивает 24-летнего Кирилла Чешкова. Он пропал в конце августа. Фото молодого человека есть на портале «Комсомольская правда». В уральских садах созрела калина. Часто ее выращивают для красоты, но специалисты советуют заготавливать эту ягоду на зиму. Витамина С в калине на 70% больше, чем в лимоне. Она также содержит антиоксиданты и органические кислоты, полезные для иммунитета, сердца и сосудов. Замороженная калина, перетертая с сахаром, либо сушеная, сохраняет полезные свойства. Укрепляет иммунитет, снижает, очищает сосуды от холестерина, а также уменьшает тревожность и улучшает сон, отмечает областная газета. Официальный доллар 84.90, евро 94.97.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Знаете, я бы Дэну Маккаферти из группы «Назарет» присвоил звание почетного жителя Екатеринбурга. Мне кажется, он это заслужил.

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Полчаса без рекламы.
2: Рок-М.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: 6, 5, 4,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Президент США заключил с Москвой сделку по дизелю после отказа Киева прекратить удары по российским нефтезаводам, пишет портал Axios, ссылаясь на источник. Владимир Зеленский настаивал на том, что Киев прекратит удары по российским НПЗ, только если Москва перестанет атаковать энергообъекты на Украине. А Дональд Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтезаводы, так как это вызывало рост цен на топливо в США. В то же время Washington Post пишет, что поставки дизеля России на мировой рынок не снизят цен на дизтопливо в США. В Екатеринбурге будут наказывать заброшенные электросамокаты. Мэрия готовится внести в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство», пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Также мэрия Екатеринбурга планирует направить предложение по внесению изменений в областной закон, чтобы установить штрафы за административные нарушения. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающие соглашения об ответственности за организацию их деятельности. Жители Екатеринбурга жалуются на исчезновение из аптек популярного препарата против тревожности. Это Атаракс бельгийского производства. Ранее о его дефиците сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга, пишет Е1. Действующее вещество препарата – гидроксизин. Препараты на его основе с психоактивными действиями являются строго рецептурными. Пресс-службе Свердловского Минздрава сказали, что направили запрос дистрибьюторам. В аптечной справочной пояснили, что препарат есть в аптеках в ограниченном количестве, но имеются аналоги других производителей. Световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» выставят на торги 12 ноября. Начальная цена – 1 миллион долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукциона Heritage Auctions. В июле на этом же аукционе был продан меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Цена стала рекордной для реквизита франшизы – 3 миллиона 750 тысяч долларов. Официальный доллар в выходные 84.90, евро 94.97.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Следующая композиция, которую я предлагаю послушать, мало известна широкому кругу слушателей – «Warm Boy». Она является очень важной для понимания концепции всего альбома «Превращение мальчика-червя в мировую рок-звезду».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назара.
2: Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
3: Скованные одной цепью.
2: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Юбиляры Арсенала.
1: Я Екатерина Герлах. Сегодня мы отмечаем 30-летие одного из самых культовых альбомов шок-рокера Мэрилина Мэнсона. «Man That You Fear» – «Мужчина, которого вы боитесь». Для Мэнсона эта вещь также стала наиболее личной в данном альбоме, ведь в ней он не просто рассуждает о своем становлении как личности и как мировой рок-звезды, но еще и честно рассказывает об одной из самых страшных трагедий в своей жизни. Его гражданская жена сделала от него аборт. Песня действительно на разрыв души, максимально искренняя. Итак, Мэрилин Мэнсон. «Man That You Fear».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить...

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии. Но его дух, его наследие всегда с нами. Потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

All You Need Is Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то, в 1967 году, спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества, и в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов – нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающий буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности, крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя – поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника. Альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года.

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins», «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповедей каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно, Plastic Ono Band, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринга Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки Древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «John Lennon Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринга Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящийся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: follow me.
1: Weekend Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
2: Rock and Talk
3: на Рок-Арсенале.
1: 70

0: Imagine, так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчество Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep», «Внутренний коллега» и «Как тебе спится». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песни про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектор присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектора снабдил струнными аранжировками, придавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» Видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

0: «Audio Sleep» так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом «Imagine» 71 года. Сегодня наша программа посвящена дню рождения Джона Леннона и его сольному творчеству.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Но мир, в особенности радикальная его составляющая, ждал от Джона чего-то такого, что отвечало бы на насущные вопросы времени. И Джон, пойдя на поводу прогрессивной общественности, как он считал, выпустил альбом «Sometime in New York City», «Однажды в городе Нью-Йорке», который вышел в 1972 году. И в этом альбоме Джон одним махом отдал дань политроку, политическому року. Это лекция о международном положении, растянутая аж на две пластинки. Альбом двойной и разбавлен песенками Йоко Оно, в данном случае вполне достойными, поскольку написаны они на темы, по-настоящему волновавшие автора-феминистку, а также псевдопсиходелическими экзерсизами живого джема с Фрэнком Заппой, кстати. Песни на этот раз, даже несмотря на политическую ангажированность, вполне соответствуют уровню Джона как рок-автора. Особенно такие вещи, как «Woman is a Nigger of the World», «Женщина-негр мира» и «Sunday Bloody Sunday». Правда, написаны они в соавторстве с Йоко, которая подливала достаточно масла в огонь гражданского самосознания мужа. И все же Джон сознавал, что опрометчиво полез со своим уставом в чужой монастырь. Имеется в виду в политику. Не столько в госполитику Соединенных Штатов, сколько вообще в тематику политических страстей, не близкой его лирической самоуглубленной натуре. Наступив на горло собственной песни, как когда-то сделал автор «Облака в штанах» Владимир Владимирович Маяковский, Джон все же не превратился в агитатора горлана главаря, вскоре вернувшись к своей излюбленной доверительной исповедальной манере. После короткой рекламы мы продолжим нашу передачу, посвященную дню рождения Джона Леннона. Не переключайтесь.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Джону Леннону, его творчеству, его жизни в честь его дня рождения 9 октября. Своего рода отражением творческого спектра Джона Леннона стал самый изящный его альбом. Называется он «Mind Games», и вышел он в 73-м году. Начинающийся ультразвуковым писком взрывной волны, непонятно, то ли атомной, то ли нейтронной бомбы, альбом сразу обрушивается на слушателя с чисто ленноновской прямотой. «Мы вместе играем в игры разума, расширяя границы, сея зерна. Играем в партизан разума, распевая мантру «Мир на земле». Играйте вечно в игры разума, возвышая дух мира и любви».

0: Mind Games, так называлась прозвучавшая песня, «Игры разума». Это песня Джона Леннона из альбома с тем же названием, который вышел в 73-м году, и мы говорим сегодня о его сольном творчестве в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И надо сказать, что на первый взгляд альбом Mind Games кажется разношерстным как в музыкальном, так и в содержательном плане, но это лишь кажется. От энергичного рок-н-ролла Tight Ass до сверхласковой мелодии Out of the Blue, от откровенного хамства по отношению к Госдепартаменту США в песне Mid City до болезненно возвышенной поэтики заглавного трека Mind Games, от искреннего сокрушения по поводу своего взрывного характера в песне «Asimus N, I'm Sorry» до нежнейшей лирики в песне «One Day at a Time», Джон кажется совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств и клятв. Что неудивительно, он как раз пустился в свободное холостяцкое плавание якобы потерянного уикенда. Так впоследствии был назван этот период его жизни и творчества. Он использовал на всю катушку свою недюжинную фантазию, кстати, при записи альбома Mind Games, в соответствии с названием этого альбома. Чего стоит только антимузыкальная пиар-акция «Нутопии», выдуманной наподобие швамбрани страны, где все живут по законам, изложенным в песне «Imagine», и гимном, который является... И гимном, который является 6 секунд тишины, выделенной отдельным треком на первой стороне виниловой пластинки. Лейтмотивом альбома стала песенка «Bring on the Lucy, Freda People», написанная под огромным влиянием Боба Марли. Главная сенсация этого года, тогда музыка регги в исполнении прежде всего Боба Марли стала очень популярна в западном мире. Отчасти эта песня перекликается по смыслу с треком «Give me some truth» из альбома «Imagine». Песня о власти вообще, которая подавляет, выхолащивает, убивает человеческие души. Одной из самых философских песен на альбоме Mind Games стала песня «One Day at a Time», что можно перевести как «Один день и вся жизнь». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Джон Леннон.

0: «One Day at a Time» – так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом «Mind Games» Джона Леннона. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству этого великого музыканта.
1: Rock and Talk
2: на «Рок-Арсенале».
0: В 1974 году выходит, наверное, самый надрывный, самый болезненный альбом Джона Леннона. Он называется «Walls and Bridges». И в этом альбоме Джон в самом деле просто надрывает сердце. «Уже никого не поучаю и ни к чему не призываю. Он просто поет о себе и от себя. Неважно, от первого лица или от второго. Никто тебя не любит, когда ты в полном ауте». Слова из песни «Nobody loves you when you're down and out». И добавляет: «Остается упасть, упасть на колени». Песня «Going Down on Love». «Ни души на старой грязной дороге, ни ветерка на старой грязной дороге». Песня «All Dead Road». Знаешь, это ведь такая тоска встречать новый день. Это строчка из песни «What You Got». «Мне страшно, мне страшно, мне страшно от того, что годы улетают». Это трек под названием «Scared». «Страшно». «Твой телефон молчит, никто не отвечает на звонки. Как ты чувствуешь себя за стеной?» И это строчка из песни «Сталь и стекло». Steel and glass.

0: Steel on Glass, так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом Walls and Bridges 74 года.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но странным образом от альбома Walls and Bridges не остается гнетущего ощущения, хотя все песни переполнены вот этой болью существования, экзистенциальной болью самого автора. Наоборот, еще долгое время после прослушивания музыка этого альбома не отпускает от себя. В этом и заключается волшебство музыкального гения Джона Леннона. Как бы ни было тяжело у него на душе, его музыка остается пронизанной небесным светом. Впрочем, на пластинке есть и несколько позитивных вещей, вроде той, что проникнута бодростью духа и спета дуэтом с Элтоном Джоном «Whatever gets you through the night», «Что ведет тебя сквозь ночь». Единственная сольная песня Джона, достигшая первого места в хит-параде США. Есть и бесконечно красивая «Number 9 Dream», «Сон номер 9», и чувственно раскрепощенная композиция «Surprise, Surprise». В этом колебании от печали и страха до восторга и нежности выдержан весь альбом. И в этом плане он отражение жизни Джона Леннона со всеми ее противоречиями, неожиданными поворотами, головокружительными взлетами и безоглядными падениями.

0: Number 9 Dream, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Она вошла в его альбом Walls and Bridges 1974 года. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству Джона Леннона в честь его дня рождения.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Видимо, для разгрузки от жизненных передряг был задуман самый отвязный альбом Джона, который называется просто «Рок-н-ролл». Он увидел свет в 1975 году. Джон просто спел и сыграл любимые им с детства рок-н-ролльные песенки, тем самым отдавая должное счастливым гамбургским дням, когда еще битломании не было и в помине, когда Битлз оставались сами собой и были настоящей брутальной рок-группой, а не глянцевым объектом ночных мечтаний миллионов девчушек по всему свету. Альбом слушается на одном дыхании, но также на одном дыхании, честно говоря, и уходит из памяти, кроме, конечно, восхитительной песни «Stand by Me», кавера на песню Бена и Кинга. То ли среди музыкантов не хватало тех, с кем он отжигал в Гамбурге, то есть все тех же Пола, Джорджа и даже, возможно, Пита Беста. Так или иначе, воспроизвести ауру славных гамбургских дней Джону не удалось. Наверное, по причине того, что слишком много духовых инструментов все-таки в аранжировках. И сейчас мы послушаем все-таки «Stand by Me», кавер-версию на песню хита Бена и Кинга начала 60-х годов. Джон Леннон на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это был Джон Леннон. Сегодня мы говорим о его творчестве, о его жизни, в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Как известно, Джон на 5 лет отошел от музыкальной жизни, от музыкального творчества, начиная с рождения его второго сына, которого назвали Шон. 5 лет он живет в заточении, в добровольном заточении в здании Дакота, где они пребывают с Йоко Оно в своей квартире, и где Джон занимается, как он говорит, домашним хозяйством. Но, естественно, творческий человек не может не заниматься творчеством. Естественно, он пишет песни, и его творческий потенциал, накопленный за эти 5 лет, выплеснулся на звуковые дорожки альбома Double Fantasy. Он вышел в ноябре 80-го года. Пожалуй, самый умиротворенный альбом Джона. Полный радости жизни. Душевный раздрай, всегда свойственный главному битлу, исчез без следа. Словно к нам вернулся другой человек, обновленный, очистившийся от грехов и страстей, о чем прямо поется в песне «Just Like Starting Over», как будто начиная все сначала. Эти светлые нотки невыносимой легкости бытия и раньше слышались в песнях Джона, но вот такого мощного потока, пожалуй, ни на одной пластинке у него не было. Мощного потока легкости бытия. Поток этот изрядно разбавлен декадентскими песенками Йоко Оно, которая, к счастью, почти отказалась на этот раз от привычных завываний, осознав, наконец, что если и портить гениальную музыку мужа, то хотя бы не столь нарочито. Впрочем, музыканты и продюсер Джек Дуглас вытянули песенки Йоко на нужный уровень, придав им доминирующий на всем альбоме прозрачный саунд, отчего они приобрели почти несвойственную ее творениям удобоваримость. Особенно это касается убойно-сексуальной песенки «Кис-кис-кис», «Целуй, целуй, целуй». А ведь те песни, которые Джон намеревался поместить на своем следующем альбоме «Milk and Honey», можно было записать и на «Double Fantasy», и тогда мы имели бы великолепный, полный хитов шедевр. К сожалению, так не получилось. Немножко черноватым юмором выглядит надпись на обратной стороне конверта пластинки. Джон благодарит всех тех, кто помог ему остаться в Америке. Джон Леннон покинул этот бренный мир спустя всего несколько недель после выпуска его альбома «Double Fantasy». Несмотря на все противоречия своего характера, своего творчества, он остается в памяти человечества как один из самых выдающихся, самых гениальных музыкантов и поэтов за всю историю культуры.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: For millions of years,

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».